0: моя, уже мужчина это падает, умирая, и велел ее вызвать епископ на суд, все в душе и прощает за ее красоту.
1: Оскарила Релея.